определенные стороны жизни невозможно понять, будучи только наблюдателем. Порой мы не в состоянии осмыслить переживания наших друзей или знакомых, если остаемся безучастными зрителями. Друзья Иова пытались утешить его своими философскими рассуждениями и легкими ответами. Однако ни один из них не смог действительно утешить или хотя бы понять его переживания, потому что сами они не испытали ничего подобного. В случае Иова Господь был единственным, способным понять его и в конце концов утешить. Возможно, и ты, дорогой друг, находишься в великих испытаниях и страданиях. Я был бы неправ, если бы сказал: «Я тебя понимаю, я полностью понимаю тяжесть твоего положения». Такой поступок был бы неправильным, так как на самом деле вероятнее всего, что я не понимаю. Но даже если я не совсем понимаю твое испытание и глубину твоих переживаний, Господь понимает. И это самое главное. В последнее время вместе с вами мы изучали жизнь Авраама и его потомков. На прошлой неделе мы вкратце коснулись 23 главы книги Бытия, из которой мы узнали о смерти Сары, жены Авраама. Это был очень печальный день в жизни Авраама, и он пролил немало слез, потеряв свою возлюбленную. Я читаю об этом, я пытаюсь понять, и думаю, что, возможно, я смог бы как-то утешить скорбящего человека, потерявшего мужа или жену. И в то же время я чувствую себя таким неспособным. Но вот на прошлой неделе я нашел замечательную книгу, написанную человеком, который способен понять, и который, как я убежден, может утешить тех, кто потерял супруга или супругу. Понимаете, это человек, прошедший через долину смертной тени. Он знает и понимает. Его зовут Венс Хевнер. Это верный слуга Божий, который более 50 лет проповедовал Евангелие по всему миру. Венс Хевнер недавно потерял жену, но, согласно его словам, он не потерял ее, потому что знает, где она находится. Интересно отметить, что его жену тоже звали Сара. Книга «Если я и пойду долиной», написанная им после смерти жены, послужила большой помощью и утешением для многих. Сегодня нам хотелось бы поделиться несколькими отрывками из этой книги. Это откровенное, честное свидетельство человека, пораженного горем, но победоносно преодолевшего испытания. В одиночестве я сижу в Вашингтонском аэропорту. Все эти годы, находясь в пути и проповедуя в церквах по всей стране, я никогда не чувствовал себя таким одиноким, как сейчас. Я заметил, что подсознательно стал оглядываться, как будто моя дорогая жена Сара находится где-то поблизости, как это было раньше. Как будто она где-то рядом читает газету или просто ожидает и рада, что может быть со мной. Годами я путешествовал и до того, как встретил Сару, но это совсем другое. На время она была моей, а теперь ее нет. Никогда раньше я не нуждался в ней так сильно, как теперь, когда так трудно подавить настойчивое «зачем?». Как мне кажется, ни один несчастный не нуждался в жене больше, чем я, в эти преклонные годы. Но нет ответа. Я пытаюсь не думать об этом. Никогда раньше мир не был настолько непривлекательным, как сегодня. Спешащие незнакомцы, толпы людей. И среди них нет ни одного знакомого лица. Каким жестоким может быть мир? Никогда раньше я не хотел уйти из жизни. Но как я хочу этого сегодня? Однако мой час еще не настал. Я шепчу слабую молитву, пытаясь собраться силами. «Сила моя совершается в немощи», — сказал Бог. «Я могу сказать, когда я немощен, тогда силен. Согласно этому принципу, я уже должен стать исполином,
так как никогда раньше я не был таким слабым. Я не сомневаюсь, что мой Бог прав, когда говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И в чем же заключается это изволение? Чтобы мы преображались в образ Сына Божия, чтобы мы стали подобными Иисусу. Нужно затратить много времени и труда, чтобы из таких упорных, полных недостатков кусков глины создать сосуды, годные к употреблению. Да поможет мне Бог больше не пить с такой легкостью, как большинство из нас поют. «Боже, да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня».

На минутку возвратимся к истории Авраама, книга Бытия. После смерти Сары Аврааму в чужой стране пришлось справляться с жизненными трудностями в одиночку. Он признался своим соседям: «Я у вас пришлец и поселенец». Авраам был пожилым человеком. У него не было с кем поделиться своими радостями и печалями. Некому было позаботиться о нем. У Авраама остался только Господь, его Бог. Человек глубоко смиряется, когда начинает понимать, что у него ничего и никого нет, кроме Господа. Все остальное потеряно. Послушайте, что пишет Ванс Хевнер. Я уже упоминал о пожилой женщине, которой врачи сказали, что со своей стороны они сделали все возможное, и теперь ей придется надеяться на Господа. «О, душа моя!» — пожаловалась женщина. «Неужели до этого уже дошло дело?» В полном одиночестве, перед лицом старости, со страшной перспективой не иметь рядом никого, кто мог бы позаботиться обо мне, я переживал искушение присоединиться к высказыванию этой женщины. Мне ничего не оставалось, как только уповать на Господа. Но разве не всегда дело доходит именно до этого? А не следовало бы нам начать с упования на Господа, вместо того, чтобы идти к Нему только тогда, когда положение безвыходно? Ведь кого еще мы имеем на земле или на небе, кроме Бога? По-человечески нам присуще немного побеспокоиться, но затем появляется блаженная уверенность, что в нас живет Иисус, что Дух Святой постоянно сопровождает нас, и что наш Небесный Отец наблюдает за нами. Вот где настоящая безопасность и охрана. Однажды я читал о путешественнике, поздно ночью находившемся рядом с глубокой пропастью. Он поскользнулся и ухватился за ветку, с ужасом думая, что падает в пропасть. Наконец он настолько устал держаться, что отпустил ветку и упал, но всего лишь на несколько сантиметров ниже, на землю. Так и нам, странникам, кажется порой, что мы над пропастью, и мы отчаянно хватаемся за что-либо, как будто сражаемся не на жизнь, а на смерть. Когда мы, наконец, отпускаем ветку, то обнаруживаем, что руки Божьи протянуты, чтобы нас подхватить. Раньше или позже каждый человек должен встретиться со своим Богом. И так как встреча — это неминуемо, лучше, если мы начнем с нее. Если мы помним Создателя в дни нашей юности, мы будем готовы ко всему. Не дожидайся крайнего случая, чтобы броситься к ногам Бога. Бог никогда не должен быть аварийным выходом. Верно, однако, что не может быть лишения больше, не может быть сильнее удара, чем тот, когда тебя оставляет возлюбленная. Она уходит в вечность, а ты в одиночестве продолжаешь влачить свое существование. После этого все остальные напасти, любые трагедии, любые катастрофы, становятся второстепенными. Ты уже пережил самое трудное. То, что может случиться с тобой лично, несущественно. Большая часть твоего собственного страха перед смертью исчезает, потому что смерть становится дверью к радостной встрече. Конечно же, я говорю о супругах, которые действительно любили друг друга и были одним целым. В наши дни брак стал маловажной и часто временной договоренностью, и миллионы разводятся, не ожидая, пока их разлучит смерть. Нет ни сердечной боли, ни горького одиночества, ни слез на глазах, ни стона в голосе, ни нежных воспоминаний, вызывающих горечь и душевную немоту. Эти люди не поняли бы моих слов. Как важно, чтобы мы максимально использовали время, которое нам суждено прожить вместе, чтобы наше одиночество не омрачалось сожалениями.
последнем письме, написанном женой в день ухода в больницу, она говорит: «Венс, ты всегда был таким верным». Для меня эта строка дороже всего остального, что она могла бы написать. Разве верность, а на языке молодежи старомодная преданность, не является тем качеством, которое переживет все и которое устоит, даже если все остальное увянет? Бог высоко ценит верность, и это единственное, чего Он требует от Своих слуг. А вон и день, наивысшей наградой будут слова: «Хорошо, добрый и верный раб». Если ты был верным своему Богу и своей возлюбленной, то сможешь перенести любую потерю в уповании на славное будущее, когда мы снова будем вместе с теми, кто ушел на небо раньше нас. Снова возвратимся к истории Авраама в Библии. Когда Авраам размышлял о своей жизни с Сарой, я уверен, он вспоминал те первые дни, когда два раза солгал о Саре, чтобы спасти себе жизнь. Помните, как Авраам сказал египетскому фараону, а позже царю Авимелеху, что Сара всего лишь его сестра? Авраам опасался, что из зависти они убьют его и возьмут Сару. И когда после смерти своей жены Авраам вспоминал эту ложь, я уверен, он вспоминал об этом с некоторой горечью и крайним сожалением. По всей вероятности, припоминались и другие промахи, как это обычно бывает после смерти любимого человека. Венс Хевнер пишет об этих сожалениях и угрызениях совести. В книге, которую дал мне друг-христианин, были замечательные страницы, касающиеся сожалений и угрызений совести после ухода в вечность наших любимых. Речь шла о нашей склонности оплакивать упущенное и обвинять себя за несделанное. Беспокойство такого рода съедает, как рак, и может довести нас до безумия, если мы не примем мер. После ухода в вечность моей дорогой жены я размышлял о том, что если бы мои поступки были другими, возможно, ее жизнь была бы спасена. В самом начале ее болезни я находился в другой части страны, проповедуя. В письмах она не говорила о серьезности своего заболевания, потому что не хотела испугать меня и прервать мою поездку. Если бы уже тогда я знал настоящее положение вещей, то с самого начала я добивался бы, чтобы ее положили в известную клинику. Были также и другие промедления и ошибки, которых можно было бы избежать, хотя в то время нам казалось, что мы поступали правильно. Все эти сожаления измучили меня, и мне пришлось научиться прогонять подобные мысли. Что было, то было. Надо было забыть оставшееся позади. И это непременное требование, иначе нам не устоять. Разумеется, если мы умышленно поступали неправильно, то нам следует исповедать этот грех и просить Божьего прощения. Нам следует усвоить уроки, которые можно извлечь из наших промахов. Но мы ничего не добьемся погружением в болезненное самосуждение. Нет никакой пользы от бесконечных обвинений самого себя и угрызений. Положение могло бы быть еще критичнее, если бы мы поступили так, как сейчас нам кажется, было бы лучше. Давайте оставим прошлое, хорошее и плохое. Все, что могло бы быть, давайте отдадим в руки Божьи и будем продолжать свое странствование. Марфа жаловалась, когда Иисус наконец пришел в Вифанию после смерти Лазаря: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но фактически их ожидало большее чудо, чем если бы Иисус пришел раньше. «Если бы я только...» —
бесполезные сожаления, когда уже поздно. И если бы ты, Господи, поступил так и так, не подходящая молитва. Бог никогда не допускает ошибок. И наши ошибки, если это на самом деле были ошибкой, можно оставить в руках того, который способствует, чтобы все содействовало ко благу его детям.

«Жизнь после смерти». Так все-таки, после смерти человек впадает в полное забвение до страшного суда или продолжает как-то существовать? У свидетелей Иеговы и у православных свое мнение на этот счет. А у вас? Очень интересно узнать и ваше мнение насчет книги Моуди «Жизнь после смерти». Можно ли ее увязать с Библией? Ну и напоследок, ваше мнение о существовании ада. Такой ли он, как пишет Библия, или такой, как его представляют свидетели Иеговы, то есть полное забвение? Спасибо, Николай. Отвечу на заданные вопросы в обратной последовательности. Первое. В вопросе о существовании ада уже и содержится ответ. Если мы верим, что Библия – Слово Божье, то воспринимаем написанное в ней как истину. Писание говорит нам, что ад реально существует, что туда попадут осужденные грешники, и их мучениям не будет конца. Конечно, червей, поедающих осужденных, и огонь, в котором они горят, мы воспринимаем как образы мук, которые сейчас нам трудно себе представить. Можно только сказать, что если уж образы ужасны, то насколько более ужасными будут сами мучения, которые стоят за этими образами. Второе. Я читал книгу Моуди и могу сказать, что она вступает в противоречие с Библией. В этой книге говорится о том, что некоторые люди пережили так называемую клиническую смерть и что на основании этого опыта можно признать существование жизни после смерти. Проблем с этой книгой и этими опытами несколько. Во-первых, для любого верующего нет проблем с верой в жизнь после смерти. Более того, вера в жизнь после смерти не является открытием христиан. Многие религии говорят об этом. Разногласия между христианами и последователями других религий не в этом, а в том, что является препятствием для обретения вечной жизни и как его преодолеть. То, что говорят по этому поводу другие религии, совершенно не удовлетворяет нас, даже если в каких-то пунктах наши взгляды совпадают. Так вот, христиане верят, что проблема наша в том, что мы грешники, а корень всех грехов – неверие Богу. Не в Бога, а Богу. Все остальные грехи произрастают из этого корня. Поэтому для нас так важно, как мы относимся к тому, что сказал Бог в Библии. А Бог в Библии говорит, что единственный путь к вечной жизни – это вера в Его Сына Иисуса Христа, который умер за наш грех, был погребен и воскрес для оправдания верующих в Него. А все другие религии с этим не согласны. Так вот, в вышеупомянутой книге люди, пережившие опыт клинической смерти, не приходят к осознанию того, что они не верили Богу, а теперь Ему надо верить. Ничего не говорится о вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Ничего не говорится о том, что нашу греховность мы не можем преодолеть своими силами, для этого нам и понадобилась великая жертва. Во-вторых, Библия говорит, что человекам положено однажды умереть, а потом суд. Послание евреям. Это означает, что если человек умер, то он умер. Его уже не вернуть к жизни. Теперь он будет воскрешен Богом или для вечной жизни, если человек был христианином, или для того, чтобы предстать на суд Белого престола. Так что, если быть точными, то нужно сказать, что люди, пережившие опыт клинической смерти, не пережили смерть. Если бы они ее пережили, они бы не вернулись нам рассказать, что там было. И любой врач подтвердит мои слова о том, что если констатируется смерть, то это смерть. А клиническая смерть – это термин, который характеризует особое состояние, но смертью как таковой не является. Так что упомянутые в книге опыты совершенно ничего нам не могут рассказать о том, что будет после смерти. Христиане же убеждены,
что есть тот, кто пришел с небес, жил с нами и умер, сошел в ад и воскрес, Божий Сын Иисус Христос. Он тот, кто знает все о жизни и смерти, о небесах и аде. И мы ему доверяем. Нам не нужны другие сомнительные свидетели. Человечество, борясь с Богом, сломало много копий, пытаясь доказать, что Иисус не умер, что он только потерял сознание или что-то в этом роде. Хотя свидетельства очевидцев все до единого говорят нам о том, что это была настоящая смерть. Но те же самые люди, которые упрямо не верят в смерть и воскресение нашего Господа, охотно поверят людям, которые говорят о своей смерти и воскресении, чего на самом деле не было. Причина одна – смерть и воскресение Христа ставят перед человеком серьезную задачу – переосмыслить свою жизнь, свои ценности и в покаянии обратиться к Богу за милостью и спасением. Нельзя оставаться безразличным к Богу, который для искупления моего греха пожертвовал своим Сыном. Насколько я должен быть безнадежно порочным и погибшим в глазах святого Бога, если это был единственный способ спасти меня? И насколько велика любовь Бога ко мне, грешному, если Он сделал это ради меня? Эти размышления заставляют принять решение, а перечисленные в книге Моуди опыты ни к чему подобному не обязывают. Третье. И, наконец, ответ на первый вопрос. Мы должны в своих взглядах на тот или иной вопрос всегда опираться на Библию. Однако не все в Писании освещено одинаково ясно. Многие вопросы останутся до конца нашей земной жизни неразрешенными. Мы можем иметь по ним свое мнение, не противоречащее в целом учению Библии, но должны признавать свою способность ошибаться. Даже апостол Павел писал, что наше познание на земле несовершенно. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Первое послание Коринфянам. Именно поэтому всегда существовали различные точки зрения о состоянии души после смерти. Одни говорят, что после смерти душа человека, ожидая воскресения тела, пребывает в состоянии некоего сна. Другие верят, что душа бодрствует и в сознании ждет воскресения тела. Лично я придерживаюсь третьей точки зрения. Я думаю, что существует парадокс во взаимоотношениях между категориями «вечность» и «время». Для меня, живущего во времени, умершие ожидают того, что должно произойти в будущем, воскресения. И для меня воскресение мертвых – дело будущего. Но умерев, душа человека покидает наш мир, где существует понятие «время», и попадает в вечность, где времени, во всяком случае, в нашем понимании, нет. Там все уже осуществилось. Таким образом, из умерших никто ничего не ждет, ни в сонном виде, ни бодрствуя. Умерший грешник сразу попадает на суд, причем одновременно со всеми грешниками всех времен. А умерший христианин сразу воскресает вместе со всеми святыми всех времен. Но напомню, что для нас, живущих во времени, все это еще только будет. Надеюсь, я никого не смутил и не запутал последним рассуждением. Это только мнение о том, что не освещено в Писании достаточно ясно. Поэтому каждый может держаться своего понимания.

Как-то к старцу пришел человек и пожаловался, что никак не может простить и отказаться от мести врагу. Мудрец дал этому бедолаге в руки кувшин и посоветовал сделать с ним то, что тот желал бы недругу. Человек тот высоко поднял изделие и со всех сил швырнул на пол. Естественно, кувшин разлетелся на мелкие осколки. Мудрец предложил бедолаге подумать над результатами этой показательной мести. «Избавился ли ты от кувшина, который олицетворял врага?» – спросил он. «Нет, не избавился. Ты превратил предмет в гору острых осколков, о которые сам можешь порезаться. Так и гнев, он только порождает и множит зло, которое рано или поздно возвращается к автору. Именно поэтому важно каждый раз, когда желание мести застилает глаза, вспоминать о результатах эксперимента. А еще лучше не допускать появления негативных чувств, чтобы не транслировать их в мир и не натыкаться на осколки, порожденные своими делами. Всякий человек, встретившийся в своей жизни с предательством или жестокой несправедливостью, задавался вопросом, как пережить обиду и жажду мести, как исцелиться от боли сердца, которое так часто жжет, мучает и не дает покоя. Некто сказал, что для человека легче написать докторскую диссертацию или переплыть море, чем простить по-настоящему. Человеку иногда может показаться, что обида позади, все уже в прошлом. Твоя память все заблокировала и как будто бы забыла. Но это только на компьютере можно отформатировать жесткий диск и поверх записать новую информацию. Наш мозг абсолютно все хранит в ячейках своей памяти. И если вдруг в определенный момент времени кто-то или что-то задевает это наше больное место, обида начинает кровоточить заново. Что делать? Как исцелиться? Как известно, прощение – это одна из добродетелей, о которой говорит и которой учит Слово Божье. И каждый христианин соглашается, что прощать хорошо и прощать нужно. Соглашается до тех пор, пока выбор не встает перед ним лично – простить или не простить. Почему прощать так тяжело? Дело не в том, что прощение – это нечто недосягаемое, сокрытое где-то на краю земли, нет. Прощение рядом. Дело в том, что прощение часто кажется недопустимым, несправедливым и необоснованным. Особенно по отношению к тем, кто оказался жертвой насилия и несправедливости. Как часто люди отказываются прощать только потому, что считают, что якобы их прощение лишает обидчика справедливого возмездия. Друзья, Бог не ставит перед нами вопрос наказать или оставить преступника без наказания. Слово Божье на этот счет дает однозначный ответ. Всякий преступник должен понести заслуженное наказание вне зависимости, прощен он жертвой преступления или нет. В Библии о характере Бога написано: «Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». То есть Божья милость и Божье прощение отнюдь не исключает справедливого наказания грешника. И это библейский факт, которого я коснусь чуть позже. Сейчас же мне хотелось бы получить ответ на вопрос, почему прощение нужно прежде всего мне самому, а не моему врагу. Некогда Конфуций высказал мудрую мысль: прежде чем примите решение мстить, выройте две могилы. Получается, по словам другого мудреца, что держать обиду – это как пить яд, и ждать, что от этого умрет твой враг. Вспомните о причиненной вам боли. Вспомните о том, как вас обидели, обманули или унизили.
Разве прошлые воспоминания не разжигают у вас огонь ярости, а то и ненависти? Испытываете ли вы подобные чувства всякий раз, когда в памяти возникают лица тех, кто причинил вам зло? Таким образом, ваша память превращается в видеофайл, непрерывно проигрывающий в вашей душе какой-то неприятный случай, и вы все глубже и глубже погружаете себя в страдания. Так стоит ли обрекать себя на подобные страдания, отказываясь прощать? Единственный способ избавиться от боли, которая иначе не пройдет, состоит в том, чтобы простить того, кто причинил вам зло. Прощение исцелит ваши воспоминания по мере того, как вы станете изменять картину вашей памяти. Прощая тех, кто причинил вам боль, вы тем самым вырезаете злокачественную опухоль из своей внутренней жизни. Простить – значит отпустить заключенного на свободу и обнаружить, что этим заключенным были вы сами. Один известный исследователь так описал свой опыт. Удаляя недавно зуб мудрости, стоматолог поделился со мной интересным фактом. Как правило, намного легче удалить зуб сразу после того, как он начнет вам досаждать. Если же тянуть время, его не так-то просто вырвать. Больной зуб врастает в здоровое гнездо. Не так-то просто вырвать. Слова стоматолога заставили меня призадуматься. Ведь и человеческая душа подобна гнезду зуба. Когда кто-то причиняет нам зло, мы чувствуем обиду. И это вполне естественно. Если же мы храним обиду в душе, со временем нам становится все труднее прощать других. Приведу иллюстрацию. Есть такое африканское поверье, что излечить горе можно лишь спасением чьей-то жизни. В случае убийства в поселке через год после несчастья совершается священный ритуал под названием «Испытание водой». У реки ночью устраивают обрядовый праздник, а утром убийцу связывают и везут в лодке на середину реки, и там бросают в воду. Он связан и плыть не может. В это время семья жертвы принимает решение: дать утонуть преступнику или скорее плыть, спасать его. По поверью, то семейство, которое даст убийце утонуть, тем самым совершит возмездие, но всю оставшуюся жизнь так и останется в горе. А спасшие убийцу понимают, что да, жизнь не всегда справедлива и порой жестока, но своим актом милосердия они навеки избавляются от горя. Таким образом, когда мы стоим перед выбором, простить или не простить, первое, о чем необходимо помнить, прощение – это мое личное решение, которое я принимаю сам для себя. И результатом этого решения становится слово «прощаю». Означает ли это, что мои чувства тут же будут исцелены и боль исчезнет? Далеко не всегда. Поэтому второе, о чем важно помнить – простить здесь и сейчас нетрудно. Трудно вести невидимую, внутреннюю борьбу со своими обидами на протяжении последующих дней. И побеждает человек в этой борьбе с самим собой только тогда, когда каждый день в молитве приносит свои обиды Господу, а не к обидчику. И Бог дает исцеление. Помните, неухоженные раны не залечатся сами собой. Время лечит только чистые раны, а загрязненные приходят от него в еще худшее состояние. Непрощение – оно как брошенный бумеранг, который возвращается и больно бьет прежде всего того, кто его запустил. И, наконец, третье и самое важное, о чем необходимо помнить для того, чтобы научиться прощать. 2000 лет назад на Голгофском кресте Иисус Христос о своих обидчиках молился: «Отче,
прости им, ибо не знают, что делают. Божье прощение – это дар каждому из нас, ведь все мы грешники. Для всякого грешника возмездие за грех – смерть. То есть,

если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. С вами был канал «Экклесиаст». Всего вам доброго!